Зыхта дигелу, но хандасия. Я жни, зыхта дигелу, полишки сутхуну, но хандасия.